0: Check it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Твой наиболее. Твой наиболее. Радио Макс FM.
2: New truck.